0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный, 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Крафтовые хиты только в Пабхаус. Запоминай адрес. Комсомольская, 28. С 12.00 до 23.00. Каждый день. Приходи за оригинальным вкусом.
3: Телефон рекламной службы. 60-36-36.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Претенденты на звание «Учитель года 2026» готовятся к конкурсу профессионального мастерства. Твой драйв, твой успех, твоя страна. В Барановичах стартовала неделя молодежи и студенчества. Об этом и другом подробнее. Более 60 педагогов поборются за титул в финале республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Беларуси-2026», сообщил заместитель министра образования Александр Кадлубай. В эти дни претенденты на победу проходят тематическое повышение квалификации в Академии образования. Занятия с ведущими специалистами помогут не только подготовиться к испытаниям, но и психологически настроиться на борьбу за главный титул. Александр Кадлубай отметил, что в этом году 63 человека у финиша. Такого большого количества финалистов никогда не было. Предполагается 9 номинаций. Среди новых – молодой директор, реализующий программы общего среднего образования, и молодой учитель. Очный этап пройдет с 21 по 30 сентября. 1 и 2 октября финалисты примут участие в 9-м съезде учителей и работников образования государств стран СНГ, 4-м международном фестивале педагогического мастерства и праздничном концерте ко Дню Учителя, где будут объявлены результаты. Победителю суперфинала вручат символ конкурса «Хрустальный журавль», диплом, денежное вознаграждение, а также ценный приз президента Беларуси – легковой автомобиль «Джили». В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, кому в Беларуси положен отпуск 45 дней. Продолжительность отпуска зависит от сферы будущей работы и дифференцирована. Например, 31 день оплачиваемого отдыха получают молодые специалисты, которые были направлены по распределению или целевому договору. Отпуск составит 45 дней у выпускников-педагогов. При этом, если молодой специалист распределяется в организацию, где уже работал во время учебы в ВУЗе, то наниматель предоставит ему трудовой или социальный отпуск в установленном законодательством порядке. Твой драйв, твой успех, твоя страна. Под таким девизом в Барановичах стартовала неделя молодежи и студенчества. Марафон событий под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи начался 22 июня с велопробега «Помнить, чтобы жить». Около полусотни активистов проследовали по маршруту от Вечного огня по знаковым объектам. Мемориальный комплекс «Урочище Гай», Барановичское гетто на улице Чернышевского и в завершении «Скорбящая мать». Программа мероприятия на неделе насыщенная. Дискуссионная площадка, квесты, полезные инициативы и конкурсы. Каждый день с любовью к родине. Вторник развернется под знаком науки, рассказал первый секретарь горкома БРСМ Никита Машей.
2: Второй день пройдет под слоганом «Digital Vector» в Барановичском госуниверситете. Пройдет выставка «Техностарт». В среду мы проведем в ритме побед. Пройдет общегородское молодежное спортивное мероприятие «Комплекс физкультурника» в парке «Натхненные перемогой». В четверг молодежь возьмется за дело и проведет молодежную акцию «Вместе за красивый город». Пятница – творческая волна. Пройдет городской квест «Именитые люди земли белорусской», а также «Код культуры». Молодежное мероприятие «С любовью до родителей». И мы на бульваре Штакеров. Ну и суббота – центральное событие, городское мероприятие «Молодежь в ритме жизни».
1: Кульминация праздника в этом году запланирована в новой локации. Микрорайон Боровки, возле парка семейных деревьев. В субботу, 27 июня, с 16 до 23 часов. Здесь состоится фестиваль красок, спортивная программа, дискотека, выступление столичной кавер-группы и фаер-шоу. Продолжаем выпуск. 23 июня с 12 до 13 часов в Брестской области пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения, сообщается на сайте МЧС. В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват FM-вещания на территории области. Граждан просят сохранять спокойствие, никаких действий не требуется. К новостям компании. Пароочиститель, кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома. Бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край». Подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Строительный сезон – время строить, а не искать крепеж. Различные виды крепежа в наличии под заказ. В магазине «Ёж крепеж». «Ёж нашел» и ты найдешь. В магазине «Ёж крепеж». Барановичи, проспект Машерова, 7, в здании гипермаркета «Маяк». Плюс 375-25-527-15-19.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
0: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Реклама.
1: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Беларусь и Россия выступили совместным заявлением по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. К вахте памяти присоединились в Барановичах активисты БРСМ. Об этом и другом подробнее. Делегации постоянных представительств Республики Беларусь и Российской Федерации при ОБСЕ выступили совместным заявлением по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщает Белта. Не подлежат оправданию захватнические устремления последователей идеологии нацизма и человеконенавистничества, приведшие к величайшей в истории трагедии, говорится в документе. Советский Союз потерял около 27 миллионов человек, из которых более половины – мирные жители. Красная армия внесла решающий вклад в разгром Третьего рейха и освобождение государств Европы от ужасов фашизма, дала народам шанс на свободу и процветание, подчеркивается в заявлении. Общий долг – сохранить историческую память, не повторять ошибок прошлого, делать все возможное, чтобы противодействовать проявлениям нетерпимости и дискриминации, говорится в заявлении. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял кадровые решения в судейском корпусе. Соответствующий указ глава государства подписал 22 июня, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Назначен ряд руководителей и судей в областные и районные суды. Некоторые из них на новый 5-летний срок. Впервые к осуществлению правосудия приступят 14 судей. 22 июня – день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Этой дате был посвящен велопробег «Помнить, чтобы жить», который состоялся в Барановичах с участием активистов БРСМ. Стартовала акция «У вечного огня». Маршрут включал посещение мемориального комплекса «ГАЙ», памятника жертвам фашистского террора, узникам Барановичского гетто и завершился у мемориального комплекса «Скорбящая мать». Недалеко от этого места, на территории тюрьмы, в 1941-м немецко-фашистские оккупанты создали филиал Леснянского лагеря смерти, где в каторжных условиях содержалось около 20 тысяч человек. Оккупанты применяли пытки, устраивали массовые расстрелы. От холода, голода, болезней, непосильной работы ежедневно умирали десятки узников. Скульптура на невысоком постаменте около бетонной стены с железными решетками символизирует женщину-мать, скорбящую о 31 тысяче своих сыновей. Молодые люди почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы. Продолжаем выпуск. В Беларуси купальный сезон в разгаре. Как отдохнуть на пляже без происшествий? С начала мая все ответственные службы были приведены в полную готовность. Основной акцент сделан на профилактику и безопасность. Работники ОСВОД и МЧС регулярно проводят профилактические мероприятия с отдыхающими. Некоторые выбирают стихийные места, подвергая себя опасности. В Барановичах заходить в воду можно только на проверенных локациях. К таким относятся водохранилище Мышанка и озеро Светиловское. Водоемы прошли предварительный мониторинг и подтвердили право на купание, рассказал председатель Барановичской организации ОСВОД Андрей Некрылов.
2: В городе Барановичи имеются три водоема – водохранилище Мышанка, озеро Светиловское и озеро Жлобинское. И кроме того, около 20 технологических водоемов. Зоны отдыха с правом купания размещены только на водохранилище Мышанка и озере Светиловском. Места для купания людей на этих водоемах перед каждым купальным сезоном тщательно проверяются на предмет безопасности, и акватория обозначается поплавочными средствами, заплывать за которые запрещено. На всех водоемах запрещено использование высокоскоростных моторных плавательных средств. Нарушения влекут за собой административную ответственность. В зоне отдыха водохранилища Мышанка находится спасательная станция первого разряда со штатной численностью 17 человек. На озерах Светиловское и Жлобинское на период купального сезона назначаются сезонные спасательные посты численностью по 5 человек на каждом.
1: С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
3: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
2: АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК, Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС. Код 29-207-1172. 207-11-72.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
7: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Бич FM на 100.0.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, нужно немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 18-20 градусов, в течение дня 24-26 тепла.

Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Реклама. Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам дорожной деятельности. Документ направлен на создание современной правовой базы для обеспечения экономики и населения качественными, безопасными и надежными транспортными услугами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Законом определяются права, обязанности и ответственность владельцев и пользователей автомобильных дорог. В частности, создается информационный фонд в области дорожной деятельности для обеспечения дорожного хозяйства актуальной информацией по строительству и ремонту. Устанавливаются особенности разработки проектной документации, возведения, реконструкции, эксплуатации и капитального ремонта автодорог. Закрепляются принципы формирования сметной стоимости работ. Кроме того, уточняется регламент эксплуатации автомобильных дорог, определяются правила организации проведения диагностики дорожных сооружений. 1 июля в Беларуси начинается прием заявлений на единовременную материальную помощь для подготовки детей к новому учебному году. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. На помощь могут рассчитывать многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. При этом уровень дохода семьи значения не имеет. На каждого ребенка-школьника предусмотрена выплата в размере 30% бюджета прожиточного минимума. Перечисление средств начнется с 1 августа. Подать заявление можно в органы социальной защиты по месту жительства. В Минске, а также в отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей документы принимают по месту учебы ребенка. Помимо единовременной выплаты, семьи могут получить государственную адресную социальную помощь, материальную поддержку по месту работы родителей в соответствии с коллективными договорами и локальными актами нанимателя, а также воспользоваться благотворительными акциями по подготовке детей к школе. Продолжаем выпуск. 30-летняя жительница Барановичей попала на скамью подсудимых за незаконное приобретение и хранение психотропных веществ без цели сбыта. Подробности у старшего помощника Барановичского межрайонного прокурора Светланы Пасемко.
2: Согласно материалам уголовного дела, обвиняемая 18 февраля 2026 года с помощью мобильного телефона посредством переписки в мессенджере Telegram приобрела у неустановленного лица особо опасное психотропное вещество, которое хранила в тайнике на территории города Барановичи, после чего указанное вещество было обнаружено и изъято сотрудниками милиции. В судебном заседании обвиняемая вину признала в полном объеме. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств личности обвиняемой, суд Барановичского района города Барановичи постановил обвинительный приговор. На основании части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 2 года.
1: С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 23-25 градусов. Вечером 20-22. Ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.

0: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
1: Реклама. Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Einhell», аккумулятор

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Наше радио. Барановичи FM.

0: беседы.
1: Баранович ФМ.
2: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
3: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 23-25 градусов. Вечером 20-22. Ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.

0: волосах.
1: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
2: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я умею пользоваться электроприборами. Уходя из дома, надо выключать электротехнику из розеток. Подключать в розетку только один электроприбор. Пользоваться только исправными электроприборами. В случае чрезвычайной ситуации немедленно позвонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
1: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.

0: самое лепшее. Школьное одзенне белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 23-25 градусов. Вечером 20-22. Ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.

0: на Вече ФМ.
1: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
2: Реклама.
3: АМИ. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 23-25 градусов. Вечером 20-22. Ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
2: Барановичи ФМ.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: нет.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Благодарность президента Беларуси объявлена преподавателям, студентам и курсантам высших учебных заведений страны. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства. За плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие творческих способностей талантливой молодежи отмечены 7 педагогов. За отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность поощрены 16 студентов и курсантов, представляющих различные вузы Беларуси. В стране утверждено положение о порядке обеспечения работников территориальных центров социального обслуживания населения велосипедами и электровелосипедами. Средства передвижения предоставят сотрудникам и помощникам по уходу, которые оказывают услуги на дому, а также специалистам, занимающимся выявлением граждан, нуждающихся в поддержке в случаях отсутствия регулярного транспортного сообщения в населенном пункте и между поселениями. Продолжаем выпуск. Лето – это не только изобилие фруктов и овощей, но и активность токсичных растений. Борщевик сосновского особенно опасен именно в летний период и до начала осени. Все дело в том, что сок растения содержит ядовитое вещество фурокумарин, которое вызывает у человека сильные ожоги, так как при попадании на кожу он увеличивает ее чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичность. Зеленый агрессор – самая безобидная метафора, которую любят использовать в отношении этого растения. Борщевик сосновского действительно безжалостно уничтожает целые ландшафты, разрушает экосистемы, подавляя все, что попадается у него на пути. При этом он вынослив, неприхотлив, отлично размножается и обладает завидной способностью к саморасселению. Но этот сорняк приносит не только вред, его даже использовали для приготовления борща, что понятно из названия. Разные виды борщевика выращиваются как декоративные растения, часть – как силосные на корм скоту, некоторые годны в пищу и человеку. И о спорте. Футбольный клуб «Барановичи» на домашнем поле примет Мозырскую «Славию». Игра состоится в рамках 13-го тура чемпионата Беларуси БТР «Высшая лига». Наш клуб с 11 очками занимает 12 место в турнирной таблице. У соперника 14 очков и 10 место. Команды сыграют 26 июня. Начало 18 часов. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 23-25 градусов. Вечером 20-22. Ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: Барановичи ФМ. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Реклама.
0: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Реклама. Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: результат.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина, передает Белта. Главными темами, на которых акцентировал внимание глава государства, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре. Более 60 педагогов поборются за титул в финале республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Беларуси-2026», сообщил заместитель министра образования Александр Кадлубай. В эти дни претенденты на победу проходят тематическое повышение квалификации в Академии образования. Занятия с ведущими специалистами помогут не только подготовиться к испытаниям, но и психологически настроиться на борьбу за главный титул. Александр Кадлубай отметил, что в этом году 63 человека у финиша. Такого большого количества финалистов никогда не было. Предполагается 9 номинаций. Среди новых – молодой директор, реализующий программы общего среднего образования, и молодой учитель. Очный этап пройдет с 21 по 30 сентября. 1 и 2 октября финалисты примут участие в 9-м съезде учителей и работников образования государств стран СНГ, 4-м международном фестивале педагогического мастерства и праздничном концерте ко Дню Учителя, где будут объявлены результаты. Победителю суперфинала вручат символ конкурса «Хрустальный журавль», диплом, денежное вознаграждение, а также ценный приз президента Беларуси – легковой автомобиль «Джили». С 1 июля в Беларуси начинается прием заявлений на единовременную материальную помощь для подготовки детей к новому учебному году. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. На помощь могут рассчитывать многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. При этом уровень дохода семьи значения не имеет. На каждого ребенка-школьника предусмотрена выплата в размере 30% бюджета прожиточного минимума. Перечисление средств начнется с 1 августа. Подать заявление можно в органы социальной защиты по месту жительства. В Минске, а также в отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей документы принимают по месту учебы ребенка. Помимо единовременной выплаты, семьи могут получить государственную адресную социальную помощь, материальную поддержку по месту работы родителей в соответствии с коллективными договорами и локальными актами нанимателя, а также воспользоваться благотворительными акциями по подготовке детей к школе. Продолжаем выпуск. Твой драйв, твой успех, твоя страна. Под таким девизом в Барановичах стартовала неделя молодежи и студенчества. Марафон событий под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи начался 22 июня с велопробега «Помнить, чтобы жить». Около полусотни активистов проследовали по маршруту от Вечного огня по знаковым объектам. Мемориальный комплекс «Урочище Гай», Барановичское гетто на улице Чернышевского и в завершении «Скорбящая мать». Программа мероприятия на неделе насыщенная. Дискуссионная площадка, квесты, полезные инициативы и конкурсы. Каждый день с любовью к родине. Вторник развернется под знаком науки, рассказал первый секретарь горкома БРСМ Никита Машей.
2: Второй день пройдет под слоганом «Digital Vector» в Барановичском госуниверситете. Пройдет выставка «Техностарт». В среду мы проведем «В ритме побед». Пройдет общегородское молодежное спортивное мероприятие «Комплекс физкультурника» в парке «Натхненные перемогой». В четверг молодежь возьмется за дело и проведет молодежную акцию «Вместе за красивый город». Пятница – «Творческая волна». Пройдет городской квест «Именитые люди земли белорусской», а также «Код культуры». Молодежное мероприятие «С любовью до родимы» на бульваре Штакеров. Ну и суббота – центральное событие, городское мероприятие «Молодежь в ритме жизни».
1: Кульминация праздника в этом году запланирована в новой локации – микрорайон Боровки, возле парка семейных деревьев. В субботу, 27 июня, с 16 до 23 часов. Здесь состоится фестиваль красок, спортивная программа, дискотека, выступление столичной кавер-группы и фаер-шоу. К новостям компании. Уборка без химии, обед за 20 минут, зимние запасы и своих овощей. Мечта нет. Призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть парачиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный партнер. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: Последняя декада июня порадует белорусов комфортной погодой, но с сюрпризами. Свое влияние сохранят атлантические циклоны, которые в среду, 24 июня, принесут дожди и грозы. Сегодня переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит от плюс 23 до 29 градусов. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 23-25 градусов, вечером 20-22, ночью ожидается 13-14 со знаком «плюс».

Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 23-25 градусов. Вечером 20-22. Ночью ожидается 13-14 со знаком плюс. Yes.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 23-25 градусов. Вечером 20-22. Ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня плюс 23-25 градусов. Вечером 20-22. Ночью ожидается 13-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС. Код 29-207-1172. 207-1172.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1390-5.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30, в студии Александр Чайка. Здравствуйте. В Беларуси завершат разработку и направят в Палату представителей проект Кодекса о здравоохранении. Новый свод правил объединит все действующие законы медицинской сферы и закрепит переход к превентивной модели медицины. Об этом сообщила член постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Светлана Одинцова, комментируя реализацию программы «Здоровье нации». По словам депутата, основой для работы стали решения, принятые 8-м Всебелорусским народным собранием. Один из ключевых приоритетов реформы – переход от лечения болезней к их предупреждению. Это означает, что акцент в работе врачей сместится на раннее выявление и предотвращение рисков, а не только на борьбу с последствиями недугов. Формирование единого кодифицированного документа позволит структурным подразделениям системы здравоохранения работать слаженно и эффективно, опираясь на современные нормы. В Барановичах продолжается реализация республиканского проекта «Третий батькал». Это многосторонняя инициатива, главной целью которой является повышение демографии в Республике Беларусь, популяризация семейных ценностей и престижа многодетной семьи. Сегодня в городском ЗАГСе чествовали получивших статус многодетных семей Сычевских, Стащенюк, Ливанчук и Посадских. Теплые слова поздравлений адресовала собравшимся и вручила каждой паре деревянный сундучок с крестильной сорочкой от президента страны и сладкие подарки от Барановичского городского отделения Белорусской партии «Беларусь», председатель структуры Елена Соловей.
2: Цель одна, чтобы наши молодые семьи рожали как можно больше деток, чтобы дети были в каждой семье и радовали их. Естественно, это подарок рожденному третьему, но эта кошуля будет использоваться потом в дальнейшем и для четвертого, и для пятого, и так далее. И сохранение семейной ценности, то, что прописано в нашей Конституции, это очень важно. И главная задача. Эту задачу решает как все наше государство, так и, естественно, мы, партия «Белая Русь». И вот именно подарок от президента, что очень важно для каждого, кто вот родил третьего ребеночка, тем более, что он проходит повсеместно по всей Республике Беларусь.
1: Не скрывает своей радости Анастасия Сычевская, в семье которой появился третий малыш. Нарекли мальчика Виктором, в переводе с латыни «победитель». Считается, что обладатели такого имени решительные и целеустремленные. Подарок от президента, который получили сегодня счастливые родители, будет передаваться из поколения в поколение, как семейная реликвия, отметила Анастасия Сычевская.
3: Очень рада, что нас решили поздравить, что мы стали многодетными. Это очень приятно. И я думаю, что мы справимся, поднимем, и для страны будет новый защитник.
1: В завершении церемонии совместное фото на память. Инициатива, стартовавшая 1 июня 2026 года, рассчитана на долгосрочную перспективу. Продолжаем выпуск. В субботу, 27 июня, в Минске на столичном стадионе «Динамо» состоится финал спортивно-благотворительного проекта «Олимпийский день в одном ритме с А1», сообщает «Белта». Проект стартовал 15 июня в Национальном олимпийском комитете с массовой тренировки, участие в которой приняли известные белорусские спортсмены. Присоединиться к самой масштабной спортивно-благотворительной инициативе лета могут все желающие. Для этого нужно зафиксировать результат любой тренировки, пробежка, велопрогулка и загрузить его в приложение «Ритм добра». Каждая минута активности превратится в минуту добра. Цель – собрать 1 000 000 таких минут – уже достигнута. Спонсорская помощь будет направлена благотворительному фонду «Прикосновение к жизни». Каждый участник, который дошел до отметки в 35 минут добра, получит подарок и доступ к концертной части мероприятия. Международный олимпийский день отмечается 23 июня на протяжении почти 80 лет. С праздником соотечественников поздравил президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко. Главная цель этого дня – напомнить, что спорт, физическая культура и здоровый образ жизни имеют важное значение для каждого из нас. От посвятивших жизнь спорту профессионалов до болельщиков и любителей, будни которых наполняются энергией и становятся ярче и активнее, отметил Виктор Лукашенко. С новостями знакомил Александр Чайка. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром +14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Реклама. Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 208-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

Добрый день, мы снова выходим на исходную. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно провести смс-розыгрыш, плюс все запланированные на сегодня тематические рубрики. При этом, конечно, не отказываемся от традиционного музыкального сопровождения. Будем надеяться, что плейлист сегодня порадует вас какими-то знакомыми музыкальными композициями. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 23 июня на календарной странице. Пожелаю вам хорошего настроения. Делимся последними новостями, рекламой, музыкой. Стараемся держать себя в тонусе и готовимся переключиться на рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: Крафтовые хиты только в Пабхаус. Запоминай адрес. Комсомольская, 28. С 12.00 до 23.00. Каждый день. Приходи за оригинальным вкусом.
4: Строительный сезон – время строить, а не искать крепеж. Различные виды крепежа. В наличии под заказ. В магазине «Ёж крепеж». Ёж нашел, и ты найдешь. В магазине «Ёж крепеж». Барановичи, проспект Машерова, 7, здание гипермаркета «Маяк». Плюс 375-25-527-15-19.
5: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-11-72. 207-11-72.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

что мне останется тут на земле? Искать и надеяться. Знаешь, не делится эта любовь ни на что, во что бы хотелось нам. Вечная драма пустых адресов, я ищу тебя. Кажется, вечность тут не туда, там не туда. У меня играют слова, мы с тобой еще встретимся.

Ты одолжила неделям, у них не бывает возврата, ели. Они ели меня с аппетитом голодного утром на завтрак в теме. Ты же знаешь, я весь о тебе без другого нытья или прочего. Что же ты, дура, творишь, и какие еще тебе надо от нищего почести?

0: Кафе «Едим вкусно» – место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня фри-шаурма. Она достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде СМС 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 23 июня в 1994 году, на экраны вышел фильм режиссера Роберта Земекиса, который стал самой кассовой картиной года в США и получил 13 номинаций на премии «Оскар». Как вы думаете, о каком фильме идет речь? Вариант первый – «Форест Гамп», вариант второй – «Побег из Шоушенка» и вариант третий – «Храброе сердце». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 23 июня в 1994 году, на экраны вышел фильм Роберта Земекиса, который стал

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: «Ами» – акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
2: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
1: «Ами».
3: Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется самый кассовый фильм 1994 года, который вышел на экраны именно в этот день, 23 июня. Режиссером картины выступил Роберт Земекис, а в ее основе одноименный роман Уинстона Грума. Фильм называется «Форест Гамп», как многие из вас правильно вспомнили. В главных ролях снялись Том Хэнкс, а также Робин Райт, Гэри Синис, Маккейлти, Уильямсон и Салли Филд. В фильме имел огромный успех в прокате. Он стал самым кассовым фильмом в США 1994 года и собрал кассу более 678 миллионов долларов. Саундтрек картины продан тиражом более 12 миллионов копий. Форест Гамп получил 13 номинаций на премию «Оскар» и был удостоен 6 статуэток за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль, лучший адаптированный сценарий, лучшие визуальные эффекты и лучший монтаж. Интересный факт: в 2011 году Библиотека Конгресса США включила фильм в Национальный реестр фильмов, как имеющий культурное, историческое или эстетическое значение. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 9788. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить фри шаурму, и отдельно благодарим кафе «Едим вкусно» за партнерство. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник выходной.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 17:30, в студии Александр Чайка. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж. Отдельные вопросы подготовки к поездкам обсуждались во время доклада главе государства премьер-министра Александра Турчина, передает Белта. Во время разговора упоминались недавние визиты премьер-министра в Узбекистан и Россию. Речь, в частности, шла о переговорах глав правительств Беларуси и России. Александр Лукашенко отметил, что вскоре будет проходить 13-й форум регионов Беларуси и России, который в этот раз организован в Минске и Минской области. Очень хорошая площадка для обсуждения не только текущих, но и стратегических вопросов, охарактеризовал этот форум глава государства. Молодежь, идеи, город. Диалоговая площадка с участием председателя Барановичского горосполкома Максима Антонюка состоялась в Барановичском государственном университете. Вначале присутствующие ознакомились с экспонатом выставки «Техностарт», где были представлены проекты студентов, а также учащихся средней школы номер 1 имени Грицевца, гимназии номер 3 и 4. Затем в ходе дискуссии команды обсуждали различные темы, приводя свои аргументы за и против. Например, искусственный интеллект, угроза или главный инструмент прогресса, социальные сети, вред или польза, вопросы о киберпреступности и ряд других. Итоги: за президиумом, в состав которого вошли глава города Максим Антонюк, ректор БРГУ Александр Унцович и директор предприятия Торгмаш Николай Козарец. В рамках широкомасштабного мероприятия Максим Антонюк поздравил двух барановичских выпускников, сдавших отлично централизованные экзамены и тестирование и получивших в итоге по 400 баллов. Результат ребят подтверждает, что система образования в городе на высоком уровне, отметил председатель горосполкома. Выпускники лицея номер 1 Роман Яцук и средней школы номер 19 Ульяна Густинович награждены подарочными сертификатами и сладкими призами. Не остался без внимания и университет. Директор Торгмаша Николай Козарец вручил руководителю вуза 3D-принтер, который будет использоваться в образовательной и исследовательской деятельности. Продолжаем выпуск. На Брещине приступили к уборке ультраранних сортов картофеля. Первыми копку клубней начали в Столинском районе, где эту культуру выращивают в основном фермерские хозяйства. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома Анатолий Щупленков рассказал, что в целом по области ультраранние сорта картофеля выращивают на площади порядка 300 гектаров. Столинский район является валообразующим. Кроме того, такие сорта культивируют фермеры Ивановского и Брестского районов. По словам Анатолия Щупленкова, молодой картофель начали поставлять в торговые сети. Главная задача – обеспечить отечественного потребителя качественной белорусской продукцией по доступной цене. 3 выходных подряд. Белорусов в июле ждет мини-отпуск. Уже в начале июля нас ожидают длинные выходные благодаря государственному празднику. 3 июля в стране отмечается День независимости Республики Беларусь. Этот день является официальным праздничным и нерабочим. Для сотрудников с 5-дневной рабочей неделей выходными станут сразу 3 дня подряд – 3, 4 и 5 июля. Таким образом, у многих жителей страны появится возможность провести их с семьей, отправиться на дачу или организовать небольшое путешествие. Новостям компании «Пароочиститель», кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край». Подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». С новостями знакомил Александр Чайка. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Погодные условия в среду будет определять область повышенного давления. Ветер прогнозируется неустойчивый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по Брестской области минимальная ночью плюс 9-14, максимальная днем 23-28 тепла. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

А следующий час программы мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы прочесть свежие футбольные новости чемпионата мира. И не формат, где в очередной раз сможем окружить себя музыкальными энциклопедиями, заглянуть в прошлое и послушать давно и всеми без исключения забытый хит. Поэтому не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

Второй час уточним вынесенные стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат». Немного поговорим, соответственно, про футбол и музыку прошлого. Но в том случае, если вы только что настроились на 100.0 FM, то эта программа «Еще не вечер». Занимаемся не только розыгрышами в режиме 24/7, но и узнаем что-то действительно полезное, например, о погоде до конца текущей рабочей недели. Она почти не изменится. Температура воздуха днем в среднем плюс 23-25 градусов. Малооблачно, без осадков. Напомню, подробную информацию о погоде, в том числе и на завтра, представлено в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Тайм-аут.
1: Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч второго тура группы G чемпионата мира между сборными Аргентины и Австрии. Игра прошла на стадионе AT&T в американском городе Арлингтон. Победу со счетом 2-0 праздновали действующие чемпионы мира. Форвард Аргентины Лионель Месси на 9-й минуте не реализовал пенальти, на 39-й забил первый мяч в этой игре. На 95-й минуте Месси оформил дубль, установив окончательный счет. Таким образом, сборная Аргентины набрала 6 очков и возглавляет турнирную таблицу группы. Национальная команда Австрии заработала 3 балла и располагается на второй строчке. В третьем туре сборная Аргентины встретится с Иорданией 28 июня. Австрия в этот же день сыграет с Алжиром. Сегодня состоялся матч второго тура группы А и чемпионата мира между сборными Франции и Ирака. Команды играли на стадионе Lincoln Financial Field в американском городе Филадельфия. Разгромную победу со счетом 3-0 праздновали французы. На 14-й минуте счет открыл французский форвард Килиан Мбаппе. К концу тайма в Филадельфии начался сильный дождь, из-за которого второй тайм пришлось отложить на 2 часа. После перерыва Мбаппе оформил дубль. На 66-й минуте точку во встрече поставил Усман Дембеле, установив окончательный результат. Таким образом, благодаря этой победе сборная Франции гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. Также сегодня на стадионе MetLife в американском городе Ист-Раттерфорд состоялся матч между национальными командами Норвегии и Сенегала. Победу в этой встрече одержала норвежская сборная со счетом 3-2. В составе победителей точными ударами отметились защитник Маркус Педерсен, появившийся на поле уже на 13-й минуте, открывший счет на 43-й, а также звездный форвард Эрлинг Холланд, оформивший дубль. В составе сборной Сенегала дубль в активе 28-летнего нападающего Исмаила Сарра. Следующий матч сборная Норвегии проведет с Францией 26 июня. Сенегал же встретится с Ираком в этот же день.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

В рубрике «Неформат» мы продолжаем листать музыкальные энциклопедии. Сегодня уже не в первый раз вспомним забытую группу под названием «Капелла». Это итальянская евроденс-группа, созданная в 1987 году музыкальным продюсером Джанфранко Бартолотти. Первый альбом «Хелем Халиб» был целиком выполнен в стиле итало-хаус. Группа прошла через несколько смен состава участников, самый удачный из которых образовался в начале 90-х, когда ее возглавили британские модели Келли Оверетт и Родни Бишоп, пришедшие на смену в 93-м году фронтмену и танцору Эторе Форести. Обновленный состав «Капеллы» создал несколько самых успешных хитов группы, среди которых песня «You and Me». Ее мы как раз и вспомним сегодня. Итак, «Капелла», сингл 94-го года «You and Me». Делайте громче.

0: Баранович ФМ новости.
1: Барановичах 18:30, в студии Александр Чайка. Добрый вечер. В Беларуси завершат разработку и направят в Палату представителей проект Кодекса о здравоохранении. Новый свод правил объединит все действующие законы медицинской сферы и закрепит переход к превентивной модели медицины. Об этом сообщила член постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Светлана Одинцова, комментируя реализацию программы «Здоровье нации». По словам депутата, основой для работы стали решения, принятые 7-м Всебелорусским народным собранием. Один из ключевых приоритетов реформы – переход от лечения болезней к их предупреждению. Это означает, что акцент в работе врачей сместится на раннее выявление и предотвращение рисков, а не только на борьбу с последствиями недугов. Формирование единого кодифицированного документа позволит структурным подразделениям системы здравоохранения работать слаженно и эффективно, опираясь на современные нормы. В Барановичах продолжается реализация республиканского проекта «Третий батькал». Это многосторонняя инициатива, главной целью которой является повышение демографии в Республике Беларусь, популяризация семейных ценностей и престижа многодетной семьи. Сегодня в городском ЗАГСе чествовали получивших статус многодетных семьи Сычевских, Стащенюк, Ливанчук и Посадских. Теплые слова поздравлений адресовала собравшимся и вручила каждой паре деревянный сундучок с крестильной сорочкой от президента страны и сладкие подарки от Барановичского городского отделения Белорусской партии «Беларусь», председатель структуры Елена Соловей.
2: Цель одна, чтобы наши молодые семьи рожали как можно больше деток, чтобы дети были в каждой семье и радовали их. Естественно, это подарок рожденному третьему, но эта кошуля будет использоваться потом в дальнейшем и для четвертого, и для пятого, и так далее. И сохранение семейных ценностей, то, что прописано в нашей Конституции, это очень важно и главная задача. Эту задачу решает как все наше государство, так и, естественно, мы, партия «Белая Русь». И вот именно подарок от президента, что очень важно для каждого, кто вот родил третьего ребеночка, тем более, что он проходит повсеместно по всей Республике Беларусь.
1: Не скрывает своей радости Анастасия Сычевская, в семье которой появился третий малыш. Нарекли мальчика Виктором, в переводе с латыни «победитель». Считается, что обладатели такого имени решительные и целеустремленные. Подарок от президента, который получили сегодня счастливые родители, будет передаваться из поколения в поколение как семейная реликвия, отметила Анастасия Сычевская.
3: Очень рада, что нас решили поздравить, что мы стали многодетными. Это очень приятно. И я думаю, что мы справимся, поднимем, и для страны будет новый защитник.
1: В завершении церемонии совместное фото на память. Инициатива, стартовавшая 1 июня 2026 года, рассчитана на долгосрочную перспективу. Продолжаем выпуск. В субботу, 27 июня, в Минске на столичном стадионе «Динамо» состоится финал спортивно-благотворительного проекта «Олимпийский день в одном ритме с А1», сообщает Белта. Проект стартовал 15 июня в Национальном олимпийском комитете с массовой тренировки, участие в которой приняли известные белорусские спортсмены. Присоединиться к самой масштабной спортивно-благотворительной инициативе лета могут все желающие. Для этого нужно зафиксировать результат любой тренировки, пробежка, велопрогулка и загрузить его в приложение «Ритм добра». Каждая минута активности превратится в минуту добра. Цель – собрать миллион таких минут – уже достигнута. Спонсорская помощь будет направлена благотворительному фонду «Прикосновение к жизни». Каждый участник, который дошел до отметки в 35 минут добра, получит подарок и доступ к концертной части мероприятия. Международный олимпийский день отмечается 23 июня на протяжении почти 80 лет. С праздником соотечественников поздравил президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко. Главная цель этого дня – напомнить, что спорт, физическая культура и здоровый образ жизни имеют важное значение для каждого из нас. От посвятивших жизни спорту профессионалов до болельщиков и любителей, будни которых наполняются энергией и становятся ярче и активнее, отметил Виктор Лукашенко. С новостями знакомил Александр Чайка. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

Давайте прощаться. За 2 часа эфира мы успели провести СМС-розыгрыш и пару тематических рубрик, где узнали свежие футбольные новости с чемпионата мира, отметили некоторые необременительные исторические факты и чартовые достижения песен. Так мы вспомнили про один из самых успешных синглов дискографии итальянской евроденс-группы Капелла. Продолжаем внимательно изучать музыкальную энциклопедию и находить множество хороших, но совершенно забытых треков. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM. Наслаждайтесь вечерним плейлистом. Завтра мое эфирное время начнется в 17.00. Вас также ждут игровая СМС-викторина, тематические рубрики и, конечно, музыка. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС. Код 29-207-1172. 207-1172.
2: Телефон рекламной службы. 60-36-36.
3: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром +14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

0: I haven't found a man who finally treats me right. I guess the flowers on you.
1: 22 часа. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром +14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром +14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

0: собраться. Сомнения меня не люби, не люби меня.
1: Баранович FM. Радио нашего города.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром плюс 14-19 градусов, в течение дня 22-25 тепла.